0: Мяйли жодесь я издалено, под жабой сава крашта уторку, Утяна, Аниксей, Заросей, Рокиштес, Игналина, Швенчонис. Апланкик, ей нигде не бувай, Щиту кумпу, Курмадинас, Ройос.
1: Че?
2: Че?
1: Утянос
3: радиес. Утянос радиес.
1: Утянос радиес. Радиес. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.